Primeiro ainda está aí. Nossa, você está fazendo. E a nossa mulher escolheu, então, você vai a nossa mulher na cama, você vai a nossa segunda filha na cama. A filha e a nossa mulher está na cama. Nossa força, máquina sua. Minha grande pergunta é que você não quis aí, mas não vou ir para a cabeça aí, essas capas, só para essas capas, não tem que essas capas, só para ter, não está saindo esses capas. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу с